Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио. Остальным лечь на пол и задержать дыхание.

связано с запутанной, окончен счет в уме, предсказанность безмолвия идет к тебе, прими. Возьми рукой притихшую воздушный жезл свечи, без гласности горения, сожги слова, молчи.

тебя плевать нос. Бессвездной ночью звездную решишь ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен бог шмурдяк, как вермут розовый, увел тебя в ништяк, увел тебя в ништяк.

Я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я ш

терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Я здесь стою. Я здесь стою. Я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Арбалетом, терминетом, я здесь стою. Я здесь стою. Я здесь стою. Я здесь стою. Арбалет, терминизм, я здесь стою. Арбалет, терминизм, арбалет, терминизм, я здесь стою. Арбалет, терминизм, арбалет, терминизм, я здесь стою. Я здесь стою. Я здесь стою.